0: Poslušate Radio Študent.
1: Будете. Ты будешь ворот. Будете. Ты будешь ворот.